0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл «Суперсекрет Гаст». 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. Реклама.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь. Рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 27 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
11: Супер хиты. Супер. Супер новинки. Новое.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: По

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется. Реклама. Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
0: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
2: Супер-хиты. Новое радио. Супер-новинки.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: хотел браться. Сомнения меня не любят.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 27 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама. Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ «Арбан». Дома сданы.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.

0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
1: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не одна.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: обо мне не вспомнит.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. Реклама.
3: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
3: Дома сданы.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
7: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Говядина «Сила Алтайская». 340 грамм. 149 рублей 99 копеек.
4: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
9: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
10: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Слушай,

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 27 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП Кокаулина Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки Покров. Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. Покров. К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале, лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 26-73. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: пісня.
1: Нове радіо. Радіо.ру.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео.
1: Реклама. Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
2: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
3: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Лапша доширак «Квисти» со вкусом курицы. 70 грамм, 19 рублей 99 копеек.
4: ООО «Торговая сеть Командор». УКРМ 102-240-247-95-05.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 27 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООСЗ «Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
4: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. Реклама. Реклама.
1: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
2: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории «Б», «С», «Е». Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
5: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Газировка ZIP со вкусом колы, апельсина и лайм-лимона 450 мл. 29 рублей 99 копеек.
6: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.

0: самый вкус, тот самый квас.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 26-73. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
8: Новое

0: неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
0: Бабас! Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 27 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Уроки новосела от «Арбан». Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
8: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
9: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
10: Сегодня на обед дилли. Гуляш с овощами, рыбой рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
11: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм «Дилли» приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. «Дилли» – за здоровое питание.
12: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Говядина «Сила Алтайская» 340 грамм, 149 рублей 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
7: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
8: Выглядит бодро, здорово пьется. Время идет, а квас остается.
9: Квас благодей.
10: 20 лет с вами.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: всегда. Реклама. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
4: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу. В кино со 2 июля. 18+.
5: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 27 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
2: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
2: Дома сданы.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Новое радио. Радио. Hey!

0: Ассамблеи новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: Я работаю.
1: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
3: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат, выкуп, деньги сразу.
4: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
3: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
4: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
3: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
7: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
8: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Лапша доширак «Квисти» со вкусом курицы 70 грамм 19 рублей 99 копеек.
10: О, торговая сеть «Командор». Украинская 2240 247 95 05.

0: нами.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Феррум» – черный металлопрокат приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
4: Новое на новом.
3: DJ Smash. Бэмби.

0: Фрэш Ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Фрэш Ток.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрэш Ток.
1: Фрэш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru 6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
2: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
3: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
4: Та-дам!
2: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
5: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
6: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 28 июня небольшой дождь, днем плюс 25, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале, лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 2. Новое радио.
1: Поездки на дачу в выходные – научно доказанный способ улучшения ментального здоровья. Правда, не уточняется, надо ли там работать или нет. Ну а если дачи нет, то поднимем настроение мы. 100%. Дмитрий Лапиков у микрофона. Классной субботы.

0: Это Артика Асти, модный поп. Суперхит в их исполнении прямо сейчас на новом. Я посмотрел, что оказывается через 4 дня июль. И те, кто ноют о том, что лето не такое жаркое, готовьтесь, аномальная жара надвигается на Россию, не просто там на Москву, европейскую часть. Нет, уже она накрыла Европу, там есть те страны, где погода доходит до плюс 40, поэтому температура. Вот, дождались, не забудьте закупиться SPF, зонтиками и чем-нибудь еще.
1: Новое радио и Velvet Music.

0: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
1: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Газировка Zip со вкусом колы, апельсина и лайм-лимона 450 мл. 29 рублей 99 копеек.
2: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240, 247, 95-05.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
5: Уж два десятка лет для вас.
6: За тот же вкус, все тот же класс.
5: Вас благодей, старый друг.
6: Лучше новых двух.
7: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
8: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. УГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
11: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Слушай, новое.

0: радио.
1: Сига падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

0: Необычная коллаборация. Это Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Happy End. И хочу поговорить не об этой суперновинке, а о возрасте исполнителей. Потому что смотрел я вчера Reels один, и там рассказывалось о песне «Это все она», как она поменяла, как там... Короче, предыстория, истории и так далее, и так далее. И я посмотрел, что «Это все она» вышла 10 лет назад. А Сергей Лазарев спустя 10 лет выглядит абсолютно точно так же, как и в 2016 году. Прическу только поменял. Ему сейчас, между прочим, 43 года. Вот никогда на человека не посмотришь и не скажешь, что ему 43 года. Полин Гагарин 39. Мне на будущее нужен эликсир молодости этих людей. Очень круто. Скоро продолжим. Дождись.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
5: Это же Пиосик!
4: Милана Хаметова.
5: Давид Манукян.
4: Мари Краймбрери.
5: Амелия.
4: Эльдар Джарахов.
5: Вики Шоу.
4: Александр Ясюкевич.
5: Папа, купи песика.
4: В кино со 2 июля. 6+.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
15: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.
7: Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-Банк». 16+.

0: Если у тебя до сих пор не было ночей напролет этим летом, то пора. Пора все-таки хотя бы разок потусить, потому что осталось 2 месяца. Через 4 дня июль и... А там уже и сентябрь. Ну ладно, не будем о грустном, будем о суперхитах и суперновинках. Они совсем скоро, в продолжении этого часа. Ну и, как обычно, дальше больше.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра, воскресенье 28 июня, небольшой дождь, днем плюс 25, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
5: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
6: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
5: Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 8391.

0: 205-11-11.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Цветочные магазины начали дарить бензин за заказ букетов. Один из магазинов, я увидел здесь вместе с заказом, от 5000 всего лишь вручает канистру с 20 литрами топлива. По ходу девушек ждет 2-8 марта в этом году.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом.
3: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Говядина «Сила Алтайская» 340 грамм, 149 рублей 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Квасу ж два десятка лет.
7: Вкуснее благодея нет.
6: Квас благодей. Все так же хорош.
8: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы домашнего.
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь. Рядом.
10: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
16: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Это Ася и ее суперхит «Сильно так». До конца этого часа послушаем еще тим белорусских Мэри Гу, Юнон Бойс, Май Мишель и Звонкова. Еще больше суперхитов, так что дождись. Ну и напомню, меньше чем через полчаса стартует выходное шоу Макс Астахов. Я думаю, где-то в пути. Недолго его ждать, поэтому просто будь с нами, делай громче, наслаждайся. Ты отдыхаешь, мы работаем. Ну, все, в принципе, как обычно.
1: Ближе, ближе, так близко.
2: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
3: Супер-движ. Движ.
2: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Зачисляй, храни, трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
8: Крики?
9: Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» в кино со 2 июля. 18+.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
15: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско.
16: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
17: Бабас!
18: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
19: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 28 июня небольшой дождь, днем плюс 25, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
1: Реклама.

0: 20 лет с вами.
1: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
2: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
3: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
3: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
2: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
4: Агат. Покупай выгодно.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Новое радио.

Крафт.ру. В Красноярске 4. Новое радио.

0: Здравствуй, здравствуй, с тобой Макс Астахов, легендарный Дмитрий Лапиков. Мы снова вдвоем, да, периодически нас разлучают, и на место Димы приходит и Вадим Данилин, и Данила Михайлов, но сегодня он здесь собственной персоной. Редко такое бывает в последнее время, но мы обязательно это исправим. И тут сейчас Дима расскажет, что он там через две недели в отпуск опять уходит.
1: Но не через две, но в июле.
0: Но скоро случится, да, такая
1: история? Да, причем случится так, что я уйду в отпуск, ты поработаешь не со мной, а потом уйдешь в отпуск ты, потому что в августе вы все отдыхаете, и мы с тобой, возможно, не увидимся именно в этой студии почти полтора месяца.
0: Ну, у нас будет повод соскучиться друг по другу.
1: Да.
0: Ну и против, если захотим тоже. Кстати, что-то я сегодня, пока ехал, посмотрел, какие праздники нас ожидают, и вот мне очень понравился один. Вот, например, день рождения ананаса, а нет, не оно. День записывания случайных мыслей, это тоже мимо. Что там еще был? День рыболовства, мужиков поздравляю, но это тоже не то, о чем я хотел сказать. Праздник выпускников Алые Паруса в Санкт-Петербурге. Сегодня начнется кошмар в этой культурной столице, потому что, ну, я жил в Питере, я видел, что это такое. Это красиво, 100%, издалека, на фотографиях, либо ты когда в первом ряду, но...
1: Либо с крыши.
0: Либо с крыши, да. Либо в видосах в интернете, но когда ты идешь на следующий день по городу, там такой хаос, там такой одище. Ну, коммунальные службы просто не успевают все убирать, потому что люди банально сходят с ума. Это как сейчас в NBA произошла такая история. Команда Нью-Йорк впервые спустя 53 года одержала чемпионство по баскетболу. Все, хаос, люди на автобусах что-то там дерутся, что-то поджигают. Вот настолько были все в эйфории. На улицах уже было видно достаточное количество выпускников, потому что и вчера были московские выпускные. И вот я сейчас с мамой разговаривал, она там в Магаданской области, у них выпускные пошли. Классно, классно, классно. Многих людей теперь ждет взрослая, самостоятельная жизнь. Но только тех, кто вот от родителей съезжают, а те, кто остался. Вам повезло чуть больше, чем всем остальным.
1: Остается только поздравить, потому что такая еще пора. Сейчас есть у них время отдохнуть. Между прочим, ты помнишь, что такое отдыхать летом? Месяц, два, три.
0: Ну, это круто было в 10 классе, в 9 на крайняк, но не в 11, когда ты выпустился, потому что тебя ждет сейчас впереди, да? Подать документы в вузы. Тебя уже трясет, калашматит, потому что я не представляю, как в 17 лет можно выбрать профессию, которой ты будешь заниматься все года последующие. Не, есть такие уникумы, я действительно им завидую, но в целом-то это достаточно сейчас стрессовая ситуация.
1: Ну, дети стали осознаннее, поколение другое, возможно. Но в любом случае, сейчас, да, там понервничать придется, но время-то есть. Знаешь, не надо на работу ходить каждый день. Не всем, по крайней мере. Так что...
0: Ну вот я в свое время к переводным экзаменам готовился в Турции. Отвратительно. Звучит классно, но отвратительно. В Турции что-то учить. Шляпа полная.
1: Ну, в принципе, как и летом, да, чем-то заниматься... таким, знаешь, деловым. Ладно, суть не в этом, поговорим попозже. Выходного. Уже забыл, как называется это. Выходного, я хотел сказать, радио.
0: Да. Выходное.

0: Привет-привет, здравствуй-здравствуй, это выходного шоу, меня зовут Макс Астахов, со мной здесь Дмитрий Лапиков. Диман, вот я периодически залетаю в социальные сети, и там, знаешь, бывают различные споры, скандалы, то лужники у нас были какие-то не такие, бегунам бедным не давали
1: побегать.
0: Я, кстати, недавно сходил на эти лужники, симпатично, но на видосах в социальных сетях намного красивше, как это бывает, да, и не заметил никаких проблем. Хочешь бегать, беги на все четыре стороны, хоть вокруг лужников, хоть по мосту, хоть под мостом, как-то никаких неудобств я не заметил. Наоборот, прикольно, что такая точка притяжения появилась, но я сейчас немножечко о другом. Нашел еще одну тему, которую периодически я тоже замышляю в своей голове. Короче, сколько у тебя стоит просто выйти из дома? Вот, это, кстати, вот звучит смешно, но по факту, да?
1: Звучит страшно. Бесплатных дней я пытался себе устроить, не бывает.
0: Как ты пытался это сделать? Как ты хотел провернуть?
1: Ну, я хотел, ну да, самый легкий способ — это либо никуда не выходить, либо пойти гулять ногами.
0: Да, но просто никуда не выходить, тогда начинается вот эта вот замануха с доставкой.
1: Да. Да, а если куда-то идти ногами, то ты идешь, надо куда-то зайти поесть по пути, либо хотя бы попить. А обратно ты уже устал, придется доехать. И вот и все, бесплатного дня опять не получилось.
0: Но сегодня я решил сэкономить максимально. Я вот мог поехать на такси. От моего дома до на такси и до работы это примерно 1000 рублей. Я такой, как будто бы уже оверпрайс, да? Ну, только в начале дня, там, условно в 11. Надо что-то сделать по-другому. Короче, я сперва прыгнул на самокат. Доехал до площади 3 вокзалов. Это у меня потратило там рублей 60. Потом я сел на электричку.
1: Ты еще 6 минут ехал, там да. У тебя ехать 3 минуты.
0: Ну, тормозил я сегодня утро, знаешь, пока я глаза продрал, все такое. Потом я сел в электричку, там уже рублей 80 я туда закинул. Это у нас получается все 140. А, приехал я к нам сюда на район, опять взял самокат, ну, потому что ногами идти что-то не камильфо мне было с утра. И вот тут меня нелегкая повела не туда. Я проезжал торговый центр и такой... Стоп, кофе. Как же без кофе этот день? И, короче, 390 рублей я сразу. Я залетаю, она такая, вам на обычном молоке? Я такой, экономим, да. Она такая, может, какой-нибудь сироп? Я такой, да. Ну, короче, потом прыгнул на самокат. Ехать с кофе, конечно, такое себе удовольствие. Но я справился. Итого, ну, сколько? Ну, 600 рублей это только за утро. Мое утро длится...
1: Сэкономил.
0: Ну, 2 часа только длится. Я уже 600 рублей потратил. Из них 390 на кофе. А как твое утро началось? Сколько ты денег вложил?
1: Ну, доехал, ладно, я на машине, не считается. Не будем считать ни бензин, ничего, а вот...
0: А сейчас такие времена, что бензин очень сильно считается.
1: Ну, я заказал себе позавтракать. Это стоило тоже, типа, рублей 800, наверное, что-то такое.
0: Ага.
1: Ну, вот и все.
0: И это, смотри, у тебя утро началось чуть раньше, чем у меня.
1: Угу.
0: Да, на пару часов. И ты уже вляпался, получается. Угу. А какие планы на сегодняшний вечер? Как ты еще планируешь тратить деньги?
1: Ой, ну ты знаешь, как я планирую тратить деньги, но вообще у меня в планах просто прогуляться для начала, поэтому я буду сегодня так, знаешь, это... По максимуму оттягивать тот момент, когда я потрачу несколько тысяч рублей.
0: Ну, жизнь удивительная штука, потому что можно весь день вот так вот, знаешь, немножечко прикидывать, там оплатил чуть-чуть, в итоге у тебя там рублей 500-600 набежит, а потом встреча с друзьями или с девушкой, 10 тысяч!
1: Мажорчик ты, короче.
0: Да нет,
1: конечно.
0: А не дай бог еще, как у кого-то день рождения, это вообще беги, прощай.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется. Реклама.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
4: Лента и окей – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
7: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
10: «Феррум» – черный металлопрокат приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Как мне нравится эта отбивка. Надежды, надежды, надежды на то, что мы с Димой снова не облажаемся. Короче, рассказываю, это супер игра, где у тебя есть уникальная возможность выбрать абсолютно любую песню из нашего чарта, из нашей базы, в случае, если ты победишь. Для этого тебе нужно позвонить на новое радио и сыграть с нами в игру. Игра очень простая. Мы пытаемся отгадать, кем ты работаешь на самом деле. Задаем тебе различные вопросы в течение 2 минут. А твоя задача — отвечать нам только да или нет. Номер ты знаешь, Дима напомнит.
1: 8-495-232-1632. Прямо сейчас звонки мы принимаем и отвечаем тебе. Главное, чтобы профессия была интересная. Не знаю, что-нибудь такое нестандартное. А то Макс в последнее время открылся третий глаз.
0: А я не помню, кому мы последний раз отгадали. Девушка
1: не
0: была.
1: Не помню, но ты прям очень хорошо начал отгадывать. И как-то даже это не очень-то будто и интересно. Ну да ладно, звонок есть, привет, как зовут тебя? Алло. Так, тебя плохо слышно, нужно знать, что сделать. Приемник сделать тише. А с нами, ты на громкой, что ли?
0: Мне кажется, у него какая-то водокачка там работает.
1: Так, ну ладно. Это не вариант у нас так общаться.
0: Увы и ах.
1: Да, потому что звук должен быть хотя бы немного лучше. 8-495-232-1632. Звоните прямо сейчас.
0: У вас появился новый шанс, потому что человечек слился.
1: Возможно,
0: точнее,
1: да.
0: Дима бросил трубку, потому что его не слышно. Ну, надо.
1: Привет, как зовут тебя?
2: Привет, Женя.
0: О, Женя, подскажи, откуда ты, пожалуйста?
2: Из Омска.
0: Женя из Омска. Работа у тебя имеется?
2: Конечно.
0: Отлично. Интересная работа?
2: Ой, безумно.
0: Ой, договорились. А есть любимый артист? Давай сразу просто это проговорим.
2: Так.
0: Все, понял. Потом. Сначала игра, вдруг ты еще и не выиграешь. Чем тебя мучить будем? Короче, смотри, 2 минуты. Дима сейчас включит гонг. Мы тебе будем задавать различные вопросы. А ты нам отвечать да или нет. Ну, честно, надо будет признаться, если мы отгадаем твою профессию, окей?
2: Окей.
0: Все, поехали. Жень, ты на работу ходишь? Нужно на нее непосредственно в другое место ходить? Не дома работаешь?
2: Нет, не дома. Хожу.
0: Это одно и то же место?
2: Да, одно и то же.
0: То есть какое-то здание?
2: Да.
0: А ты... Это какое-то государственное учреждение? Ну, то есть...
2: Да, да.
0: Получается, связано ли это с обучением?
2: Нет, не связано.
0: Связано ли это с медицинской помощью?
2: Да.
0: С медицинской помощью, хорошо. Ты врач?
2: Совершенно верно.
0: Тара-та-та и тара-тара-та-тай.
1: И все, что ли?
0: Дорогие друзья.
2: А какой?
0: Ну, давай продолжим, хорошо. Педиатр?
2: Нет.
0: Угу. У тебя узкая специализация?
2: Да.
0: Связано ли это с сердцем?
2: Нет.
1: Операции ты... проводишь?
2: Нет.
0: Рецепты выписываешь?
2: Нет.
0: Что ты можешь делать-то?
1: Ну, я главврач.
0: Ты главврач?
2: Нет.
0: Хорошо, но ты лечишь людей? Ты принимаешь их на приемы?
2: Да. Нет. Я не принимаю
0: на приемы. А что это сложно-то как-то стало?
1: Ну, у тебя руководящая должность?
2: Нет.
0: То есть к тебе приходят другие врачи, чтобы сделать какую-то услугу?
2: Нет, я в стационаре работаю, поэтому ко мне не приходят, а ложатся непосредственно. То есть не пьем.
0: Ага, хорошо. Но непосредственно ты врач определенного направления?
2: Однозначно.
0: Глаза?
2: Нет.
1: Но это стационар, нет, не глаза.
0: А я не знаю, что.
1: А я тоже вот.
0: А вот это просто какие-то иммунитетные заболевания?
2: Нет.
0: Блин, я насмотрелся доктора Хауса, и у меня в голове теперь волчанка аутоиммунная. Вот когда они орали каждый раз какие-то диагнозы. Ну ладно, давай, признавайся. Какое у тебя направление, какое?
2: У меня вот достаточно узкое, малоизвестное направление. Я врач-психиатр.
0: Какой-какой?
2: Психиатр.
0: А расскажи...
2: Это доктор, который лечит... от туберкулеза. В частности, я лечу именно детей.
0: А, ничего себе, вау, какая у тебя профессия. Ну, мне кажется, что я победил в этой игре. Но на всякий случай я у тебя спрошу, какую песню ты бы хотела послушать?
2: Ну, давайте что-нибудь из мото.
0: Что-нибудь из мото. Хорошо, если у Димы будет настроение, он обязательно выполнит твою просьбу, потому что победитель здесь я, а не ты. Надеюсь, мы не испортили тебе настроение. Спасибо большое за звонок. Мне было очень приятно с тобой пообщаться.
1: Мне надо как-то поддержать, да? Mm-hmm. Вообще был хороший разговор, я просто ищу и думаю, а что вот хочется послушать?
0: Из мота что-нибудь, например.
1: Нет, из мота во вторую очередь, потому что ты у нас все-таки товарищ-победитель, поэтому...
0: Мне нравится, что побеждаю я, выбираешь ты. Я как будто бы в этой игре работаю чисто на тебя.
1: Нет, ты вообще, в принципе, а кто тебя спрашивает? Ну, ты молодец, конечно, но... Нет, ты можешь, знаешь, как я тебе могу предложить альтернативу, ты садишься сюда.
0: Давай каждый останется при своем деле.
1: Ну теперь-то ты можешь.
0: Да, залетай в свой клуб, как себе домой.
3: Профитроли. Профитроли. Вкусно. На новом радио.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: А что, так можно было? С Летуаль можно. Все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
11: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Деникс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
12: Без комиссий.
10: Что-что?
12: Эквайринг без комиссий.
10: Что?
12: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
12: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
13: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
14: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.
15: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
16: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
18: Твое радио.

0: Ну и как поет классик, у вас есть ровно 92 дня, чтобы вкусить это лето, что-то там до момента. Короче, не теряйте время, самое главное, потому
1: что... Ты только помни об этом.
0: Какая разница?
1: Ровно 92 дня, чтобы что-то там класть на запреты в комнате метр на метр.
0: Вот и я о том же. Короче, да, для многих школьников лето — это такое радостное событие, для всех же остальных это, конечно же, все такие же рабочие будни, только сейчас они стали намного душнее, потому что, ну, за окном плюсовая температура. Но есть также ребят, которые летом страдают, они такие: блин, нужна какая-то подработка, нужно как-то где-то денег срочно найти, так. Вот, ребят, специально для вас нарулили мы с Димой новость. Эксперты назвали самые необычные летние подработки. Дим, твои варианты, как думаешь, что из необычного можно летом подработать? Ну, потому что лето — это традиционный.
1: Необычный прям?
0: Необычный прям.
1: Я просто обычный вспоминается. Курьер, например. Нет?
0: Ну, такого там нет, но хорошо, двигаемся дальше.
1: Прям необычный, ну, да? Ну, дегустатор чего-нибудь.
0: Ой, это хорошая история.
1: Какой-нибудь дегустатор арбузов, мороженого.
0: Хорошая,
1: освежающих коктейлей.
0: Тестировщик пляжей. Вот
1: Тестировщик зон для этого, для танцев, например, там, знаешь, которые вот у тебя возле дома, кстати, ага, проводятся на крыше, там все тусуются, я как-то недавно еду, Rise Up играет, и все классно. Вот, ну, может быть, тестировщик такого.
0: Ну, ты размечтался, это слишком хорошо, я бы был тестировщиком чего-то такого. На самом деле, вот Кирюх Калинин у нас откуда? Из Липецка. А у них там подработка в Липецкой области следующая. Сборщик клубники предлагают сдельную ежедневную оплату 47 рублей за килограмм. Прикинь, клубник ты собираешь, причем клубника — это не брусника, клубника — это не голубика, клубника — это здоровая такая зараза, которую килограмм как будто бы раз-два и собрать-то обчел. Самое главное, чтобы клубники хватило, потому что 10 килограмм собираешь, да, вроде бы как бы не особо-то и сложно, но это всего 470 рублей.
1: Это вообще какие-то копейки, на самом деле.
0: Ну, когда ты в третьем классе учишься.
1: Ну, прикинь, нет, но собрать 100 килограммов, и это всего 4700. А надо ли с этого платить налог еще?
0: 100 килограммов? 4700?
1: Ну, 47.
0: Ну?
1: 47 рублей.
0: А, ну да. Нифига себе. Ну, какая разница? Заработать дают? 4700, что не деньги? Я понимаю, что мы сегодня обсуждали, что ты в день там тратишь ого-го. Вот вышел, кофе купил, уже 390
1: рублей.
0: Я один,
1: как будто бы.
0: Я один! Я как ветер. Поехали дальше. Кто не боится ручного труда и любит сладкое, Алтайский край предлагает работу на пасеке. Ну, Алтай, собственно, пасека. Откачка меда. Вознаграждение от 3 до 5 тысяч рублей за смену.
1: От 3 до 5 литров меда.
0: Блин.
1: Хотя 5 литров меда, мне кажется, дороже, чем 5 тысяч рублей стоит.
0: Факты. Да. Факты еще, если он хороший. Там же еще он может быть и разный. Откачка меда. Сейчас вот последняя новость у нас.
1: Это какой-то
0: там...
1: медовый ассенизатор. Как бы должен приезжать.
0: Дим, вот к тебе, кстати, близко.

0: градусов, то на Алтай, особенно на Алтай.
1: Ну ничего.
0: Вообще недешево.
1: 100 килограммов клубники. И все. И ты отбил билеты.
0: Нет, ты отбил один завтрак.
1: И 4 700.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 28 июня небольшой дождь, днем плюс 25, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Уроки новосела от «Арбан». Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь, множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
4: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
5: Сегодня на обед дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
6: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм Дилли приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. Дилли – за здоровое питание.
7: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
8: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат, выкуп, деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин.

0: С прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
1: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
0: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
2: Агат. Покупай выгодно. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
3: Новое радио.

0: Привет-привет, здравствуй-здравствуй, это Макс Осахов, Дмитрий Лапиков, выходное шоу. Погода нас, смотрю за окно, в Москве не особо радует. Какие-то невероятно черные тучи настигают нас в Красногорске, как будто бы ливанет. Да и в целом я сегодня с самого утра разговаривал с колонкой. Это уже что-то, да, по Фрейду. Она говорит, с 12, как даст ливень до 6 вечера. И вот, собственно, в этом плане можно и сэкономить, потому что под дождем гулять никто не любит. Вообще, очень странные есть ребята, которые... Блин, я так люблю дождь, но при этом, когда капает какой-нибудь сумасшедший ливень, никто не идет без зонта и дико не кайфует. Смущает меня эта история. Вот во Франции, например, сейчас вообще самый жаркий день недавно был зафиксирован в истории. Я даже видос видел, где парень или девушка, лица не было видно, просто открыл балкончик, взял сковородочку, положил на этот балкончик, разбил там яичко, и все прекрасно пожарилось, как будто бы это было сделано в пустыне. Дим, тебе погода такая нравится? Ты вообще за жаркое лето или вот такое
1: вот
0: умеренное?
1: Вот я недавно понял для себя, что 23-24 градуса для меня это прекрасно. Это супер. Я не люблю сильную жару, когда вот это 40 градусов. Хотя да, если выбирать между холодом и жарой, конечно, лучше жару. Но
0: жаркости не ломит, как говорится, да?
1: Да. Хорошая фраза какая, надо запомнить, такая дедовская.
0: Да, это вот чисто из Магадана я привез. Мне очень нравится, что ты, знаешь, настолько дотошный, что, блин, 22-23 градуса, это, конечно, хорошо. Блин, мне просто нравится, когда тепло, но никогда вот не испепеляющая история. Моя подруга меня слушает, она написала мне «Не тренди». Даша ее зовут. Говорит, не ври, пожалуйста, я вот гуляю под дождем. Это, наверное, единственный случай, единственный человек, которого я знаю, который, знаешь, вот лужа, она в нее упадет и будет счастлива. Потом в мусорке еще поковыряется. Запомните, пожалуйста, это имя, да, Шпанина.
1: В мусорке поковыряется. Окей.
0: Да нет, ладно, это я, конечно же, очень сильно все преувеличиваю. Блин, новость какую-то интересную недавно видел. Вот мы недавно разгоняли с тобой про то, что есть подработка, а есть вот города, которые абсолютно не любят работать, опять же, по какой-то невероятной статистике. Не знаю, кто проводит эти опросы, но если я их нахожу, то надо, собственно, зачитывать. Короче, названы города России самыми ленивыми жителями. Ну, те, которые прям, блин, вообще не могу поднять ногу, не ногу, а ногу. Дим, твои ставки. Назови любые три города. Или где самые главные лентяи в России проживают? Подсказка небольшая, хочешь сразу?
1: Давай.
0: В один из этих городов я еду.
1: Я хотел сказать Нижний.
0: Нижний Новгород,
1: Нижний,
0: да.
1: Новгород. Ну, там и не грех быть лентяем, мне кажется.
0: Ну, конечно, столица закатов также.
1: Да, с такой панорамой, с таким человым вайбом. Подожди.
0: Еще есть.
1: Санкт-Петербург есть там?
0: Нет.
1: Странно.
0: Есть город, где улица Лизюкова. Это Воронеж.
1: Воронеж.
0: Еще Пермь. Жители этих городов мечтают либо сократить свое рабочее время, либо вообще никогда не работать. Я не знаю, мне кажется, это наговор.
1: Но потому в Перми-то реально пацаны, конечно, чем работать.
0: Ну, они темки мутят. Темщики. А вот самый главный темщик, лентяй, который так себя и позиционирует, ну, кто? Прохор Шаляпин, конечно. Мне было интересно, из какого города он, где он родился, а он, оказывается, из Волгограда. А Волгограда в этом перечне, к сожалению, увы, и ах, нету. Но есть трудоголики, которые готовы работать больше 8 часов в день. Они находятся в Краснодаре, в Ростове-на-Дону. Вообще не уверен насчет Краснодара. Там всегда вообще жара. Там как 8 часов работать? Ну вы что? Рядом в пару часов моря у них находятся, озера, океаны.
1: Как будто бы не до работы абсолютно.
0: Big facts, как говорится.
1: Все, ты замолчал резко. Я тебе такой, знаешь, как раз немножко море.
0: Ой, я знаю историю про эту юную леди.
1: Так, давай, у тебя 5 секунд, быстро.
0: Я не успею, прости, слушаем трек, все прошло.

0: Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, все так же у нас здесь на связи, но и мы пришли к тому, что я непосредственно обожаю. Это, конечно же, музыкальные новинки, как ты знаешь, каждую пятницу их очень много, я отбираю целых три. Сейчас мы слушаем хуки, да, самые цепляющие моменты из каждого трека, а потом встречаемся в наших социальных сетях и голосуем, какой тречок тебе понравился больше всего, потому что что? Потому что потом в конце часа мы будем его слушать полностью от и до, и сейчас все зависит именно от тебя, поэтому напряги свои уши. Ладно, расслабься. Получай удовольствие. Просто послушай новый музыкальный материал. Итак, к новинкам. Мне недавно прилетело сообщение в социальных сетях. Оно звучало следующим образом. Макс, привет. Мы не знакомы лично. Меня зовут Полина. Я музыкальный артист. Мы снимаем клип на мою новую песню. Хотела вот позвать тебя поучаствовать в клипе. Я такой, вау. Теперь я еще и актер. К сожалению, не получилось. Я уехал тогда в Нижний Новгород. Ребята сняли клип без меня, но артистку я эту знал еще давным-давно. Зовут ее Полина Чили. Видел, как она выступает на различных фестивалях, на которых пересекались. А еще она актриса. То есть и с клипом, как я понимаю, все будет хорошо. Не буду вас томить. Трек называется «Красиво». Полина Чили. Слушаем.
1: А я подожди. Вот так слушаем-то так просто.
0: А че?
1: Тебе надо будет еще раз, да, видимо, сказать подводку.
0: Не,
1: а программа-то новая. А как я включу? Вот я не знаю. Поэтому сейчас мне надо проверить. И я...

0: Ну, короче, музыкальный редактор и... Наврал, никаких редакторов. Критик. Дмитрий Лапиков здесь у нас. Рассказывай, как тебе трек Полины?
1: Хорош. Ну, но типа... надо послушать полностью.
0: Вот, если вас, как и Диму, заинтересовала вся эта история, то голосуйте непосредственно за Полину. А мы едем дальше. Есть тоже ребята, зовут их Drama Kings. У них тоже вышла новинка. Там Леша Летуч, там Марк Куклин. Они сделали песню «Танцуй для меня». Это в целом танцоры, которые стали петь. Я недавно... Ну как? Короче, я относительно недавно вам про них рассказывал. И Полин, которая была до этого, также принимала участие в написании этой песни. Что нам сделали поющие танцоры? Давайте послушаем. «Танцуй для меня». Вот просят они.

0: качает нормально так, на такой самом деле.
1: Клубный вайб.
0: Угу, есть такое.
1: Ты заходишь в клуб, да, вот только, они тебе уже сразу приказывают. Танцуй для меня. Не, нормально, мне нравится. А, поехали дальше. Вообще не думал, не гадал, что этот молодой человек будет у нас в новинках, но мне кажется, такое возможно в выходном шоу так точно. Зовут его XXX Манера. Вы все его знаете по такому песню Hello Мир, Манера крутит мир, и все в таком формате. Вот он выпустил альбом, EP, вот, и мне понравился там один тречок. Тречок называется Pretty Passenger 2. У него была уже первая часть, и там, в самом начале, он говорил следующее. Сегодня в очередной раз для себя я понял, что я выбираю дарить, а не получать. Хвалить, а не осуждать. Такой добрый вайб. И в целом этот добрый вайб присутствует во многом его творчестве. Короче, затянул я. Манера, Pretty Passenger. Вторая история, слушай.

0: Короче, у него отличительная черта – это вкинутые английские слова. Раньше их было очень много, сейчас он как будто бы нашел в этом баланс. Дим, твое мнение?
1: Мнение о твоем произношении могу сказать.
0: А, ну это понятно.
1: Братья-пассенджер.
0: Братья-пассенджер.
1: Макс Индусович.
0: Нет, Макс Магаданович. У меня вот традиционный северный акцент. А как правильно, скажи мне?
1: Ну как, спел тебе манера.
0: А может ты
1: пассенджер, повторишь? Пассенджер. А ты так пассенджер, пассенджер.
0: Я просто несколько раз нажал вот на эту кнопочку в гугле, которая переводит. И она такая... Пассанжер. Я такой, ну, копировать ставить.
1: Так ты все-таки, да, этот индийский VPN-цию выключай в следующий раз.
0: Хай, мама. Ладно, все, ребят, у нас есть три варианта. Это Полин Чили, красиво. Драма Кингс, танцуй для меня. Манера Pretty Passenger.
1: Ну, Passenger тоже пойдет.
0: Уважаемые пассажиры.
1: В соцсетях найдете, короче, голосование. Знаете, в какой самолетиком. Там Макс все разместит. Вы голосуете, а в конце часа кого-нибудь одного мы послушаем.
0: Спасибо, что присоединились к нашему полету. Это выходное шоу.
2: Новое выходное. Это новое выходное радио.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом...
2: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
2: Дома сданы.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АОС «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Лапша доширак «Квисти» со вкусом курицы 70 грамм 19 рублей 99 копеек.
6: О, торговая сеть «Командор». УКРМ 102-240-247-95-05.
7: Лето, солнце, путешествия. Главное, надежный автомобиль.
8: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
9: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
8: Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 8-391-205-11-11.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Услышь весь район, новое, что это я...

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Вот песня «Под шаде» стала безумно популярной, да, буквально за пару месяцев. И я во многих заведениях ее слышал, да и ты тоже, уверен, слышал, как ее только не извращают. Я сидел с другом, что-то общался, и сбоку просто пацан: «Она танцует под Шанель». Ну, видимо, дембельнулся вот относительно недавно, да. «Танцует под Шанель». Мне кажется, это ремикс будет от Макана, когда он вернется с армии. А вот знаешь...
2: А когда он, кстати, возвращается?
1: Не знаю, но она танцует под Шанель. Самое смешное, что вот пока Макан, yes, sir, оставил свой пост главы русского рэпа, да, условно, уже появились Макан-заменители. Вот пацаны, которые выглядят так же, читают так же. И самое смешное, я видел популярные блогеры под видосами этих чуваков, отмечают Макана. Я говорю: это что такое? Братан, ты где? Ты вот ушел только-только, а уже вон что началось.
2: А Макан в форме поет.
1: Да.
2: В Кремлевском дворце.
1: Вот. А как думаешь, вот Макан вернется, это будет легендарное возвращение? Или все-таки он уже упустит
2: вернется
1: свои позиции? Да.
2: Ну, не знаю. Ну, типа... Да какой, ну, наверное, да, потому что все же ждут, это же герой теперь, это вот... Ну, правда, да, вот забрали мальчика аж на год.
1: Сделают мужчиной?
2: Ну, видимо, да. Не знаю. Мне кажется, дождутся, и он вернется к обычной жизни, дропнет альбом через месяц.
1: Угу.
2: И опять, знаешь, во всех топ-чартах первые места, как было с его Братлендом.
1: Ну, знаешь, у него там в песнях было «Карета крутит возле ленты», что-то такое. То сейчас по-любому будет специализирована военная техника.
2: Ну да, наверное.
1: В треках участвовать обязательно. Ну и плюс лайфхак, да, для всех тех, кто делает видеоподборки. Там к празднику 23 февраля, да, можно будет топ-рэперов, которые прошли армию. Помимо Жака Энтони и Тенейджа добавлять еще и Макана. Почему, собственно, и нет?
2: Ну да, да.
1: Вот.
2: Я прошла. Если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я Макан или балерин, да?
1: Мне нравится, как ты умеешь адаптировать все возможные мемы под нужные темы. Этого у тебя не отнять. А вот новость: в московских офисах начали выбирать аромат месяца. Девушка рассказала, что вот у них завелся коллега, который устроил прям целый референдум. И они вот выбирали каждый месяц один парфюм, который хотят попробовать. Потом, собственно, он стоит у них в офисе, и они вот наслаждаются. То есть этот месяц посвящен определенному парфюму. Вот давай перенесем это на реалии нового радио, какие бы запахи были у нас. Под каждое шоу. Вот, например, выходное пахло бы отвратительно, потому что у меня запахом в этой студии ассоциируется только печенье с запахом дуриана, который Дима один раз открыл. Воняло жутко. У нас еще и окна не открываются. Так что выходное — это шоу с запашком, да?
2: Да, да. У пацанов это... запах чего-нибудь пережаренного.
1: Да, постоянно еда, потому
2: или
1: что они готовят.
2: Или экспериментов.
1: Ну, знаешь, еще грибы они выращивали, тоже пахнет так себе.
2: А ты
1: себе
2: в курсе, что чайный гриб до сих пор там стоит и живет своей жизнью?
1: Серьезно?
2: Да.
1: Я пошел смотреть. Я пойду прям посмотрю, принесу его.
2: Не надо, нет, не надо, пожалуйста. А, он побежал не туда. Я же ему не сказал, где он стоит. Ну-ка. Нет, он куда-то реально убежал. А куда он убежал?
3: Там нет.
2: А, нет, он нашел. Макс, не доставай его, пожалуйста. Не доставай. Все, убрали? Нет, Макс, фу, убери. Убери, пожалуйста, эту мерзость. Вкусно пахнет, но выглядит отвратительно.
1: Не знаю, сейчас чайный гриб утреннего шоу выглядит вполне себе нормально. Фу. В него просто давно никто не заглядывал.
2: Ну, ужасно. Мне прям он выглядит, как будто, я не знаю, в кунсткамере.
1: Пахнет вкусно. Пахнет вкусно, но там просто пить нечего абсолютно, потому что там вот этот сам гриб уже...
2: Его же поливать надо.
1: Да, разросся до невероятных размеров, а воды не осталось, там только жидкий концентрат.
2: А ты, я смотрю, у нас специалист, да, по выращиванию?
1: У меня дома был чайный гриб. Я его никогда не трогал, просто видел.
2: Что с ним делать?
1: Пить. Это же как комбуча. Ладно, хорошо, запах Эвиленда. Ты часто бываешь там?
2: там, это где?
1: В Вавилонде.
2: Ну, я не знаю, чем-нибудь, знаешь, дорогими кремами. Вот такой вайб.
1: Я правильно понимаю, что вы в основном вот Эвелина?
2: Вода просто не пахнет, поэтому...
1: Я понял, Эвелина лапки свои мажет, лапиков тоже лапки мажет.
2: Молодец, Макс.
1: Хорошо. Спасибо.
2: Сейчас. Я думаю, не зря ты работаешь топ-ведущим, потому что такая импровизация.
1: То, что у меня комби-бобер на голове.
2: Комби-бобер.

0: кстати, к нам уже потихонечку подошли. Подошли результаты нашего голосования. Трек, который мы будем слушать от начала и до конца. Вы можете вот последние там 20 секунд у вас осталось, чтобы проголосовать и как-то изменить победителя, да, который появится у нас в эфире полностью. Ты давно мультики смотрел?
1: Нет, да, точнее. Я просто сегодня, знаешь, что я... Увидел, что историю игрушек показывают в кино.
0: Вот. А я, там же какая-то пятая часть, шестая, я уже не помню.
1: Это вот поэтому я сказал, что недавно смотрел мультики, я просто посмотрел пару видосов в интернете.
0: А я просто видел новость о том, что у нас же есть популярный мультфильм «Шрек». Так. И сейчас будут снимать отдельно спин-офф про осла. Там расскажут про осла, дракониху, их детей, вообще как все это случилось. А озвучка будет Эдди Мерфи, который озвучивал этого осла. Но нам в целом ничего это не дает, потому что у нас абсолютно другой голос. Блин, самое прикольное, что мне нравится во всем этом, я имею в виду про озвучку. Многие там считают, что западные актеры там гениальны, но очень многие отмечают, что они гениальны именно в русской озвучки. Тот же Бурунов, который озвучивает постоянно у нас Леонардо Ди Каприо, делает Леонардо настолько великим. Хотя, знаешь, когда ты не знаешь всей этой предыстории, не смотришь фильмы в оригинале, очень задаешься...
1: Так, озвучкой Шрека тоже так было. Ты в курсе, что озвучку Шрека там признавали вроде бы нашу именно, одну из лучших в мире. И если сравнить, как английский Шрек звучит и как наш, наш как будто более эмоционален, более вот... Такой прям, он огр. А там он такой, знаешь, типа бэ-бэ-бэ-бэ-бэ.
0: Чуся. У меня есть знакомый, не помню, что это за фильм был или мультик, но там российский голос утверждал именно Уилл Смит. И он прошел кастинг, когда был малым. И Уилл Смит такой, о, это то, что нам нужно. Как этот мем с Леонардо Ди Каприо. Это я, это я. Сюда. Ладно, как будто бы настало время перейти к голосованию, да и послушать тречок, который у нас победил. Вот прямо сейчас открываю социальные сети нового радио, и тут в целом все понятно. Полин Чили красиво у нас участвовала. Драма Кингс, танцуй для меня. И XXX Манера, Pretty Passenger 2. Простите.
1: Хорошо.
0: Как могу?
1: Хорошо.
0: Короче, ни Манера, ни Полина, к сожалению, не победили, но, к счастью, драма Kings «Танцуй для меня» забирают свою, 46% у них, а значит, слушаем именно их тречок. Welcome.
2: Выходные. Супервыходные на новом радио. С 12 до 2.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра, воскресенье 28 июня, небольшой дождь, днем плюс 25, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.
4: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
5: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Привет-привет, здравствуй-здравствуй. Все по классике. Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Но у нас сегодня гости Павлова. Ее зовут. Это артист, пришла к нам. Ир, привет.
1: Привет-привет.
0: Как дела? Как день? Как настроение?
1: Дождик за окном. А на душе солнце, вижу вас. Уже радость.
0: Это взаимно, ничего себе, сразу комплиментов мы начали, и это заставляет нас улыбаться. Вот мы сегодняшний эфир начали с забавной темы, сколько у вас стоит выйти из дома. Знаешь, когда ты вроде только-только вышла, да, там час-два прошло, а у тебя уже минус. Не знаю, сколько минус у тебя на карте. У меня сегодня, вот я пока доезжал, на такси не поехал, поехал на метро, на самокате покатался, купил кофе, и ты такой, полчаса прошло, минус косарь. Как твое утро началось в этом плане?
1: Примерно так же.
0: Тоже метро и самокаты?
1: Да, сэкономила на еде.
0: А что это так?
1: Да что-то не естся в последнее время.
0: Есть какие-то душевные терзания и переживания?
1: Нет, просто так. Самоограничения легкие.
0: Я думал, артисту требуется внутренний кризис для того, чтобы писать песни.
1: Кстати, да, однозначно. И будешь смеяться, но тема про вот самоограничение, она работает именно с едой, прям вообще супер. В чем-то себя нужно обязательно ограничивать, чтобы оставаться голодным артистом. Во всех смыслах.
2: Тем более летом должна быть арбузная диета. И ничего больше. Ну, ягодная еще добавляется.
1: Да сейчас арбузов нет еще, они через месяц
2: будут.
1: Вот,
2: да, поэтому ягоды пока. Что и какая еда, Макс?
0: Ну, я не знаю. Я вот вообще ваши концепции как-то отвергаю. Но по моей форме, собственно, и видно.
1: Нет, не видно. Ну, не придумывай.
0: Спасибо большое.
1: Не придумывай.
0: Ну, я просто уже это...
2: Научился скрывать.
0: Оверсайз наш, все. А в чем ты еще себя ограничиваешь? И как часто у тебя есть такие моменты, вот, которые влияют на твое творчество? Ты говоришь, артист должен оставаться голодным, я понимаю эту стратегию.
1: Во всех смыслах, да. Да ни в чем ограничиваю. Наверное, в плохих эмоциях ограничиваю. Стараюсь как-то, знаешь, меньше негативить. Uh-huh. А так... Я открыта миру, в общем-то.
0: Ну, когда приходишь на новое радио, в любом случае тебя слышат новые слушатели, да, ты с ними знакомишься, они знакомятся с тобой. А расскажи вот про свой творческий путь. Павлова, кто она такая?
1: Артист, автор, исполнитель. Пишу песни себе, другим артистам с удовольствием. Давно очень на сцене, лет так, не знаю, с 8, наверное. У меня некий стиль, наверное, инди-поп. Один раз меня назвали артисткой дрим-поп музыки, русского дрим-попа. Причем я не знаю, что такое русский дрим-поп, я знаю, что такое английский дрим-поп. Это вообще там такая жестяная музыка, тяжелая. А, наверное, это какая-то такая легкая мечтательность с инди-попом перемешанная. Я надеюсь, что, наверное, что мои песни узнаваемы, по крайней мере, среди моих слушателей точно.
0: Mm-hmm. Ну, легкая мечтательность, то есть любишь ты в облаках, да, повитаться?
1: Да, стоя на земле причем. Активно.
0: Ничего себе. Какая коллаборация, да? Она может и улететь куда-то в космос, сочинить какую-то песню, но при этом иррациональная история тебе присуща.
1: Конечно.
2: Вау. Я предлагаю, чтобы, знаешь, не затягивать, так как действительно слушателей новых, я думаю, прибавится. У нас сейчас будет трио. Лирик, Дима Урих и потом Павлова. Нормальный такой ряд?
1: Идеально.
2: Ну и все, тогда... Продолжим.
0: Крути барабан.

0: Привет-привет, здравствуй-здравствуй, Астахов, Лапиков, все по классике, это выходное шоу, но и только что у нас в эфире играла песня «Не предавай» исполнительницы Павлова, но она находится прямо сейчас у нас в гостях. Я знаю, что как-то необычная история связана с этой песней, можешь чуть подробнее вообще рассказать, что, как она была написана?
1: Для меня эта песня немножко волшебная, она выбивается из основного, из какого-то моего такого общего вайба, в общем-то современного. Это такой конкретный инди-поп. Помню, как я ее написала, и почему-то, когда я написала, уже поняла, что случится какое-то чудо. Вот, и, во-первых, история, предыстория песни. Песня написана про одну из моих любимых пород собак, бразильская фила. И это очень верная порода собак, я являюсь соводчиком. Ну, собственно, это не важно. Важно в том, что те собаки, о ком поется в этой песне, один из песиков — это... спасенная собака, то есть не спасенная собачка, которую я предложила, когда хозяин уехал из дома, родители не смогли следить за таким серьезным псом, я предложила, чтобы он пожил у меня, и порода самая верная считается, исключительно верностью отличается, то есть она, ее не может другой человек взять, она просто либо с ума сойдет, либо его просто съест. В Бразилии очень криминогенная обстановка, поэтому эта порода там крайне-крайне популярна, и это их национальная гордость, то есть абсолютно у породы есть такая аджериза называется, то есть она должна искренне не терпеть чужих людей, то есть она должна быть исключительно верна. Вот, и утром как-то пес перестал есть, Брутус его зовут, Брутус перестал есть, мы поехали в клинику, врачи развели руками, сказали, мы не знаем, что это, у него все хорошо, скорее всего, у него жуткая депрессия. Потом мы узнали, что хозяина не стало, да, за 2 дня до позвонили родители, и теперь у него никого, кроме нас, нет. Пес очень высокопородный, у нас в России вообще очень мало этой породы, и я счастлива, что у меня есть возможность привезти, вот новую кровь я привезла, чемпион мира, это вот девочку для него. Вот, так что такая очень интересная история. Но в целом трек волшебный, потому что я была в нем в эфире Первого канала. С ним. В нем одета. С ним в эфире Первого канала.
0: Какой-то конкурс был, да?
1: Да, да. Наша новая музыка. Для меня это просто был сюрприз, что песню выбрали из 50, там, из 100 тысяч. Там постоянно присылали.
0: Ничего себе.
1: Для меня это был сюрприз и такое небольшое чудо, которое произошло. Как мне подружка сказала, что вот ты кому-то сделала хорошо, и вселенная тоже
2: ответила
1: таким образом.
0: Самое интересное, что, насколько я понял, Роман Саныч, наш босс, был в жюри этого проекта.
1: Да, да,
0: и
1: да.
0: Вот Роман Саныч как-то был в жюри другого проекта, очень давнего, и там он сказал Клаве Коке нет. Как я понимаю, Павловой сказал да.
1: Я не могу разглашать, честно, потому что эфир пока не был. Да, не могу.
2: Но раз здесь не Клава Кока,
0: то получается,
2: то
0: мы
2: вот
0: короче, не сбивай нас, не говори нет, мы сделали свои выводы, нам понравилось.
2: В целом, да.
0: Очень интересная история, на самом деле, про песню, про собаку. Вот ты смотрел фильм «Хатико»?
2: Да.
0: Знаешь, кто снимала? Павлова.
2: Я понял. А у тебя же и своих домашних животных много, правильно? Там
1: да.
2: Что-то больше 10.
1: Я идею
2: 10.
1: Подала. Снимать не тогда рано было. Я маленькая еще была. Идею подала. Ричарда Гира в кастинге выбрала на эту роль. Я бы сейчас выбрала.
0: Хороший выбор.
1: Даже старенького. Да. Да, у меня 12 собачек. Было 13. Вот бульдожка у меня 13,5 лет. Умер. Вот, ушел на радугу, а сейчас у меня 12 осталось. Ну, тоже много, знаете.
0: Ну, у
2: тебя 12 собак именно, и никого больше. Больше кошек нет, никаких
1: других
2: питомцев.
1: Нет, они все в разных местах живут. Кто-то на даче, кто-то дома, кто-то там еще. Ну, потому что вместе серьезные породы не могут жить прям так, чтобы в одной стае. У меня же не приют, хотя много спасенных тоже. И, в общем-то, я рада, что есть такая возможность. И половину то, что я зарабатываю на музыке, я... конечно же, помогаю животным.
0: А откуда такая тотальная любовь к собакам именно?
1: Это не тотальная любовь, я думаю, что это некое сумасшествие, это какой-то это какая-то гиперкомпенсация. Я думаю, что когда надо кому-то, когда хочется кому-то помочь, а ты ничего не можешь, вот ты берешь и делаешь то, что в твоих силах.
0: Братьям меньшим.
1: Да, но они у меня большие, потому что они 100 килограмм весят, 80-100. Да, большие-большие ребята. Вот, но я по серьезным породам, и маленьким много кто может помочь, а вот большим, они же самые беззащитные. Угу. Хоть они и сильнее нас, угу, да, но на деле-то они совсем беззащитные, поэтому мне приходится... То есть у меня есть такая возможность, я благодарна небесам и благодарна вам, дорогие слушатели, что вы слушаете мою музыку, и это дает мне возможность и дальше быть...
2: Прослушивание конвертируется в добрые дела, вау, получается. Вернемся совсем скоро, после небольшой у нас пауза и музыка еще, и продолжим общаться.

0: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio. Реклама.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СС Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
4: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Вита Парк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
6: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
8: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 25 июня по 1 июля перец «Ласточка» 199 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
9: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Газировка «Зип» со вкусом колы, апельсина и лайм-лимона 450 мл. 29 рублей 99 копеек.
10: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
11: Услышь весь район, новое, что я...

0: Выходное шоу, всем привет, это Макс Астахов, это Дмитрий Лапиков, Павлова у нас в гостях. Вот сегодня у нас планируется музыкальный эксклюзив, об этом поговорим чуть позже. Я нашел у тебя пост, ты там пишешь: я пишу песни не только себе, но и другим артистам, причем очень давно. А расскажи, кем ты взаимодействуешь, как ты вообще пришла к тому, чтобы писать песни не только себе? Классно, что ты еще и исполнитель, и при этом автор.
1: Ну, я думаю, что большинство сейчас уже в наш современный век такие. Я очень много пишу, особенно когда вот приходит это чудное мгновение под названием вдохновение. Угу. Приходит чудное мгновение под названием вдохновение. И, знаешь, очень много песен пишется. И что-то я пишу на заказ, например, там обращается человечек, не могу называть его имя, большой артист, причем который такой взрослый, голос побеждал. И говорит: вот я хочу то-то, то-то, хочу вот обязательно там про, грубо говоря, про огонь, который горит. Я говорю: так, что-то надо выкрутить про огонь, который горит. И вот я это выкручиваю. Я люблю такие головоломки музыкальные, считай, текстовые. И, а вообще я сама много пишу и смотрю что-то, что, ну, невозможно спеть столько песен. У меня и так в картотеке их там около 40, и что-то приходится, жаба душит, что-то приходится отдавать, то есть жаба не душит. А с другой стороны, когда я кому-то пишу, мне так нравится, что мне жалко продавать. И я себе оставляю. Вот следующая песня, вот, которая сегодня будет премьера, она как раз вот
0: была написана для кого-то.
1: А я потом все исправила, все фамилии исправила, все исправила. Там просто в тексте были фамилии. И я решила: все, будет моя. И вот пожадничала.
2: А как? Нет, ладно, жадность. Это какой-то внутреннее ощущение, что нужно оставить себе, или ты просто...
1: Да, причем она абсолютно изначально мне не подходила, там был другой-второй куплет, была для такой роскошной женщины на кабриолете песня, а потом я решила, надо все поменять про роскошную женщину на кабриолете, надо вернуться на землю и спеть самой мне. И чуть-чуть поменялась, добавила своей вот этой... У меня такая фишка есть в песнях: маньячная сумасшедшенка небольшая.
0: Это что значит?
1: Это когда вот так я...
0: Вау!
1: Иногда.
0: Ничего себе.
1: Да, да, да, у меня такое бывает. Несмотря на то, что у меня большой голос, закончила как бы Кнесинку, эстрадный джазовый факультет, но вот заходит очень вот этот вот тембр. И следующий трек, как раз, который у вас будет премьера, она тоже с этой маньячной червоточинкой.
0: Угу. А баловаться ты любишь, как мы понимаем?
1: Во всех смыслах.
0: Круто. А что-то еще хотел спросить, у меня только что вылетело из головы. А, я смотрел твой трек-лист, не так много совместок, как бы у тебя очень достаточное количество сольных песен, но при этом и есть, да, различные ребята, там и диджей Никита Райс я смотрел, и все на свете.
1: С Тиваном у меня вообще, да, было в чарте трек.
0: Никлин также, вот я смотрел, у тебя были совместки. Но меня больше... удивило, а как во все это затесалась одна песня с Янгером. Янгер, для тех, кто не знает, да, это участник различных реалити и тиктокер, но вот как судьба свезла вас и что это было? Легкое затмение или осознанный выбор?
1: Мне хотелось какое-то веселье на Новый год придать. Ага. И написала его директор, сказал: ой, давай классную совместку сделаем. Ведь Янгер, он довольно взрослый парень-то на самом деле. Он ему не 15 лет,
0: так
1: и не 20
0: уже
1: лет.
0: Так он молодой отец.
1: Да-да-да, довольно взрослый парень. И просто у него образ такой всегда, как будто бы он всегда ест
0: вечно
1: чипсы.
0: Вечно молодой, да.
1: Да-да-да. Ну, и он на классно... Мне нужен был на припев валенки трек там такой смешной.
0: О, я слышал.
1: Слышал, да?
0: Да. Да, он даже к нам приходил на один канал, в котором мы с тобой обсуждали ранее.
1: А, да, да, кстати, да. Видишь, как мир тесен. Вот, и там он, в общем-то, спел эту песенку со мной, и у нас как-то вот решили: давай такой сделаем милый коллаб. Из разных миров люди. Ну, мне кажется, по такому принципу и составляются как раз вот некоторые коллаборейшнс.
0: Ну, я поэтому и спросил, любишь ты баловаться. Оказывается, любишь.
1: А так и не скажешь, да?
0: Ну да, пришла такая, вроде как, ну, скромная, серьезная. Там,
1: ну, оп. Скромная, а что ж я буду тут к вам приставать, что ли?
0: Ну да, камеры кругом.
1: Камер кругом тут.
0: Я бы тоже не рискнул так сразу. Надо познакомиться. Что у нас? Небольшая пауза, и мы снова вернемся в эфир.
2: Да?
0: Окей.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
3: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
4: Та-дам!
2: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
5: Зачисляй, храни, трать.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
9: Бабас!
0: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
10: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
11: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
14: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
16: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу. В кино со 2 июля. 18+.

0: Астахов и Лапиков в эфире. Также Павлова, только что звучал ее новый эксклюзивный трек, которого еще нет ни на одной площадке. «Моя жизнь, мои правила». Рассказывай, как ты его готовила, что с ним связано. В общем, все, что нам необходимо знать.
1: Я хотела его отдать одной исполнительнице, а потом решила, оставлю-ка себе. Поменяю там пару строчек, поменяю, как-то ее приведу с моим всем остальным творчеством к общему знаменателю и выпущу. И вот пока так, 7 августа у меня выйдет на нее вариант этого трека с Никитой Райзом. У нас с ним очень был удачный коллаб «Подснежник», которая 26 недель держалась на радио. На каком-то радио, да, в общем, неважно. Тренды. Да, в трендах. И, в общем-то, это хорошо. Я надеюсь, что хоть чуть-чуть мы того успеха повторим. Тот успех повторим чуть-чуть.
2: Ты довольна вот тем, что получилось на выходе?
1: Да я как-то спокойно, знаешь, уже ко всему отношусь.
2: Ну, просто, знаешь, бывает, у нас там был, например, кто у нас был недавно? Саша Санта у нас был. И он прям очень критично к некоторым своим работам. Он говорит, я хочу удалить, например, свои какие-то старые. Вот сейчас новый выходит, но он вроде бы 2 недели посидел, уже не очень нравится.
1: Я хочу удалить свои старые интервью некоторые, это да. Когда я такую читаю себя там в свои 19 лет, думаю, боже мой, какой кошмар.
0: Ну, надеемся, что лет так через 20 ты посмотришь интервью с нового радио, и такая, нет, это интервью я бы удалить не хотела. Знаю, что у тебя есть определенная традиция.
1: Да, у меня есть традиция, я передаю привет своим слушателям.
0: Там целый пост в социальных сетях был. Mm-hmm. Такой, я иду на новое радио, традиция будет соблюдена.
1: Будет соблюдена.
2: Ну, давайте.
1: Значит, я передаю привет, дорогие друзья, кто меня слушает, кто дождался такие. Александр Александров из Мичуринска, привет. Молос Покебола, кстати, я знаю, что она певица. Тимур Гасымов, Волк, тебе привет, тебя не забыл. Александр Жуков, приветик тебе. Лонгшланг, знаю, кстати, тоже артист Лонгшланг. Дарья Юрьевна из Кунгура. Андрей Корниенко, тебе большой привет. Владимир Фокин, Ксюша Волкова и Чика, Ника, Джой, Светлана Базанова и сей лихой компании.
0: Ира, ты легенда, я вот это уже никогда не забуду. Но очень крутая традиция.
1: Это я придумала и каждый раз соблюдаю.
0: Супер. Но нельзя обманывать своих слушателей, потому что ожидания должны оправдываться. Планы ближайшие. Что там у тебя планируется? Клипы, съемки, концерты, новые треки? Чем поделишься?
1: Ой, много что планируется. Во-первых, буду рада, если слушатели наши уважаемые, кто-нибудь подпишет на меня в соцсетях. У меня так много активностей. Плюс связанные... я, например, выступаю на фесте «Четыре лапы» в августе. Огромный это фест такой, который... плюс у нас выходит новая музыка на Первом канале. Много активности, я надеюсь, что они как-то приумножат мою аудиторию, и надеюсь, что сегодня из этого эфира снова радио парочку душ я пленю чуть-чуть.
2: Короче, летом ты отдыхать не собираешься, да? Рабочее лето получается.
1: Надеюсь.
2: Ну, удачи тогда. Удачи. И последнее у нас что-то там осталось, то, что интерактив не с нашей стороны, а с твоей, правильно?
0: Рассказывай.
1: Небольшой сюрпризик у меня здесь. И для вас такое маленькое задание. Ага. Не все же вам меня это задать вопросы. Что вам может

0: Мне кажется, это невероятный, вкусный,
1: десерт.
0: Самый замечательный. Там много ягод, и это, ну, конечно, Павлова. Десерт Павлова.
2: У нас эрудиты сегодня.
1: Конечно, конечно.
2: Так, товарищи эрудиты, вот вам вкусненькое.
0: Спасибо тебе огромное. Спасибо. Ну, получается, в гости ждем на следующий эфир, там уже подарки будут с нашей стороны.
2: Обязательно.
0: Павлова у нас в гостях, финальное слово для слушателей. Чем...
2: Спасибо большое за внимание, дорогие мои аудиослушатели и вообще все-все-все. Буду рада новым знакомствам, новым слушателям и до встречи на волнах самого лучшего нового радио.
0: О, ничего себе, как нас презентовали. Да, не забывайте, у нас также есть еще трансляция. Меня зовут Макс Астахов, это Дмитрий Лапиков. Павлова была у нас в гостях. Выходное шоу подошло к концу. Мы услышимся завтра с 12 до 15. Один остается с вами.
3: Новое выходное. Максимально выходное шоу.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 28 июня небольшой дождь, днем плюс 25, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
5: Реклама. Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
6: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
7: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Так, точно. Суперхиты и суперновинки – это саундтрек твоего выходного дня, и мы продолжаем наслаждаться. Дмитрий Лапиков у микрофона, остался я здесь один, хотя... Нет, ты же у меня есть. Все, продолжаем.

0: прекрасная елка и ее суперхит «Проще». Как бы говорит, что в эти выходные, как минимум, нужно быть проще. Нужно быть расслабленными, нужно, главное, отдыхать и не забывать о себе. Мы же поддержим музыкой суперхиты и суперновинки в продолжении этого часа, а кто появится, узнаешь сам.
1: От создателя нового

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом.
3: Реклама. Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
4: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
7: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей на новом радио». Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Пьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
4: Это же Иосиф.
3: Милана Хаметова.
4: Давид Манукян.
3: Мари Краймбрери.
4: Амелия.
3: Эльдар Джарахов.
4: Вики Шоу.
3: Александр Ясюкевич.
4: Папа, купи песика.
3: В кино со 2 июля. 6+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
7: Без комиссий.
6: Что-что?
7: Эквайринг без комиссий.
6: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Буда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
12: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
13: Крики?
14: Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» в кино со 2 июля.
15: 18+.
16: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Новое радио.
18: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: А вот этот тренд школьники Узбекистана могут и не увидеть. Ну или какой-нибудь другой, например, да? Обсуждают там ограничения к соцсетям для детей младше 16 лет. Вот что думаешь по этому поводу? Как будто бы 16 уже такой возраст, что, ну, 15, точнее, 14, что ограничивает доступ к соцсетям, ну это странно. В общем, твое мнение жду в наших социальных сетях. Мы их не ограничиваем. Пиши, пожалуйста, будет интересно почитать. Ну и продолжаем с суперхитами и суперновинками.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 28 июня небольшой дождь, днем плюс 25, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
4: Дома сданы.
6: В транспортную компанию требуются машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
7: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Какой хороший день. Просто потому, что суббота и выходной. Мы работаем, ты отдыхаешь. Мы ставим классные суперхиты и суперновинки, ты слушаешь. Дмитрий Лапиков у микрофона. Продолжаем в том же духе.
2: Все мы изначально

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
2: Реклама.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
9: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Говядина «Сила Алтайская» 340 грамм. 149 рублей 99 копеек.
11: О, торговая сеть «Командор». УКРН 102-240-247-95-05.
12: Премьера на домашнем.
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
14: Этот красавчик свободен?
12: Но получит его только зрительницы домашнего.
15: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
12: Женский доктор.
16: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
12: С настоящим мужским характером.
17: Я здесь, рядом.
12: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: Супер новинка от группы Винтаж под названием «Малахит» прямо сейчас в эфире нового. Хотел рассказать новость для автомобилистов, потому что многие это слушают нас как раз за рулем. Так вот, с 26 по 28 июня ГАИ проведет массовые проверки водителей минимум в 8 регионах страны. Ивановская, Тамбовская, Мурманская, Ульяновская, Кировская, Пензенская, Самарская и Рязанская областях, но, возможно, где-то еще. Говорят в госавтоинспекции, что такие мероприятия нужны для снижения аварийности. Будьте готовы, и чтобы документы были в порядке. Потом не говорите, что я не предупреждал.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: всегда. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры. Новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин. Владимир Пресняков. Леша Свик. Асия. Сократ. Сивак. Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: Новое радио.

0: Лондон, Яндекс.Погода и предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра, воскресенье, 28 июня, небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Нашли квартиру желаемой планировки в

0: его только зрительницы домашнего.
1: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
2: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
3: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан-2022».
4: Дома сданы.

твоя худшая ошибка. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Увидел новость, что в Москве становятся популярны вечеринки, где за 1500 рублей у тебя забирают телефон, кладут его в сейф на какое-то время, а тебе нужно общаться с людьми, играть в игры, что-то там делать. Фу, это что такое вообще? Не знаю. Лучше выходные дома пролежать на диване. Или нет, не знаю. Дмитрий Лапиков у микрофона, тебе классной субботы, где бы ты ни был.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Yo. Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом. Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: новое – это мы.
1: Всем привет, с вами Хам Али и Новоист.
2: С вами Анет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

тебя, мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января,

0: Это Бервулф и ее суперхит «Топим» прямо сейчас в эфире «Нового». Дальше послушаем еще много суперхитов и суперновинок. «Майя Мишель» появится, «Биби Рекса», «Коста Лакоста», «Серябкина», «Вельвет» заглянут в гости. В общем, будет хорошо, будет, как обычно, приятно, скажем так. Но, кстати, в следующем часе Чебержев в повторе должен был быть. Не будет. Еще одно тебе расстройство, но мы компенсируем, конечно, классной музыкой, потому что Вадим в отпуске, вместо него Даня Михайлов работает, а вместо Дани Михайлова я, ну а я не могу, естественно, забирать у Дани его детище ЧБР, поэтому уж извини, но что-нибудь придумаем.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему в

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
3: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу, в кино со 2 июля.
4: 18+.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.

Между прочим, оригинал этого трека, да, сейчас это называется New Religion, Bebe Rexha, но and Faithless. Я думаю, тут даже представлять не нужно. Многие пишут, что это икона электронной классики. Оригинал назывался Insomnia. В 95-м году вышел Faithless, но это, конечно, шикарный трек, особенно его долгая версия, не вот это радио, а долгая, чтобы прям... Я думаю, вы поняли меня. Дмитрий Лапиков был сегодня с тобой весь день. Завтра отдохну и в понедельник снова встретимся. Вадим Данилин по-прежнему в отпуске, поэтому будем работать. До встречи.

0: к зубу. Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама.
1: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 25 июня по 1 июля перец «Ласточка» 199 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Феррум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Media.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом. Реклама. Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8 999 446 0189. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263 88 33.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт. Тима Белорусский. Хелка. Леша Свик. Мона. Добро. Пай Индия. Валя Карнавал. Локдог. Марсель. Шура. Сивак. Садковская. Тима Урих. Линочка Ли. Чепик. А также спешл. Суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
3: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
4: Та-дам!
2: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Супер-новинки. Новое радио.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: by DJ M. Hustler на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Fresh Talk.
0: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
0: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
0: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио. Припати by DJ M.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. Ну, у тебя, конечно, гораздо
0: я
1: лучше.
0: Прям, я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у
0: говорят,
1: костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
2: В 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило в предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл Суперсекрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Фрэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фрэш-ток.
1: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00.

тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

так и есть. Никаких останься или постой. На прощание взгляд, да и тот пустой. Но если не найдется родной души, пиши.

0: Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце бьет

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: Неожиданно.
1: Не, просто вдруг, как я, я-то сразу...
2: Артем сразу родился 31-летним.
1: Ага. Великий, великий, великий. Называй его великий, великий, великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому что, ну, вот я так...
4: Команд КВН Райтраун, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все, иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро курс.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: радио.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной. Все, что я чувствовала, глядя на рассвет, оно во мне. Все, что тобой сказано, это заповедь.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чикали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ. Супер-движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.

стучали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.